0: нанок FM инуяқатигин нуттаманут маккуақилнаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Тэрсаар чуми пиринник писигуит ингерлааннек ирасертангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит тэрсаар чунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Tour de France 2026 har sagt sin ædre på. Nu når så med cykler fra ni, under min ædre sikker på noget sted, med din nærfugier, sukker de sammen med, kakas i andre region. Og på officielt domænet, de sænger at toppe sygt, men nok med et kanal i sig, hvis de nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсим питсаасумик акимуллалеққуттумик писараақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитияп инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 6095 алсартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималунниит нанормития киилими паасисақарнеругит
0: Nanoq FM.